0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. Три дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
4: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
5: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
4: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
6: 18+.
7: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром без

0: смерти. В масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в «Сбербанк онлайн». При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
6: Радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло.
1: 4 октября на сцене музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко опера Моцарта «Дон Жуан» в постановке Александра Тителя. Сам композитор назвал свое сочинение «Драма Джакоза» или «Веселая драма». Такое авторское определение жанра подчеркивает многогранность этого произведения, в котором переплетаются трагическое и комическое, возвышенное и бытовое. «Веселая драма» с трагичным финалом и другие парадоксы 4 октября на сцене музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. We'll be right back.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озонбанка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
5: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с КВО по 26-26-2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-24-741, 16+.
5: Есть два типа людей. Одни говорят:
6: «Смотри у меня!»
5: А другие:
7: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
5: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
9: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
10: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
12: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. «Без денег не заводится». Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». Все золото музыки для осеннего сезона.

это произведения искусства и исторические реликвии, а иногда лапша быстрого приготовления, старые железные дороги или даже то, о чем обычно предпочитают не говорить. Музейный гид «Радио Монте-Карло» открывает мир музеев, которые рассказывают удивительные и неожиданные истории о самых разных вещах и порой в необычных местах. Где экспозицию придется рассматривать в водолазном костюме? Как обычные камни превращаются в предмет целой коллекции? И почему музейными экспонатами становятся разбитые сердца, неудачные изобретения и исчезающие традиции? Слушайте в программе «Музейный гид» на радио «Монте-Карло». «Музейный гид» – радио «Монте-Карло». Музей миниатюр. В Праге существует очень маленький музей, в котором, парадокс, хранится одна из крупнейших в Европе коллекций. Экспонатов здесь не тысяча, а всего 29. Да и те, на первый взгляд, выглядят довольно однообразно. Микроскопы и увеличительные стекла. Но именно они выдают секрет этого места. Настоящие экспонаты настолько малы, что некоторые из них невооруженным глазом можно и не увидеть. Это музей миниатюр, расположенный неподалеку от Страговского монастыря. В его коллекции работы трех мастеров микроминиатюры, способных разместить целый караван в игольном ушке, поезд на человеческом волосе, а Эйфелеву башню уменьшить до нескольких миллиметров. Создание таких произведений требует не только верного глаза и твердой руки, но и совершенно особой техники. Омский мастер Анатолий Коненко, чьи работы представлены в музее, разрабатывал ее годами и даже самостоятельно изготавливал необходимые инструменты. Однажды он взялся повторить знаменитый подвиг лисковского левши и подковать настоящую блоху. Правда, на этом не остановился, а вложил крошечной блохе в лапки еще ножницы, ключик и замочек. На эту работу у Коненко ушло 7 лет. Другие его произведения по размерам вполне соответствуют подкованной блохе. На половинке макового зернышка мастер уместил портрет Чехова, а на человеческом волосе написал молитву «Отче наш». С Чеховым связан и один из самых известных экспонатов музея – микроскопическое издание рассказа «Хамелеон». Книга имеет размеры меньше квадратного миллиметра, но при этом в ней есть страницы, текст, цветные иллюстрации и портрет писателя. В свое время это произведение попало в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая книга в мире. Впрочем, одним Коненко пражская коллекция не ограничивается. Здесь представлены также работы Николая Алдунина и Эдуарда Терказаряна. Поэтому за соседними микроскопами обнаруживаются уже другие сюжеты. Золотой велосипед размером около миллиметра. Крошечные изображения и целые композиции, обрамлением для которых служит обычное игольное ушко. Постоянный музей вырос из временной выставки. В 1996 году микроминиатюры показали в Санкт-Петербурге. Год спустя экспозиция приехала в Прагу и оказалась настолько успешной, что для нее решили найти постоянное помещение. С 1998 года музей работает неподалеку от Страговского монастыря. Несмотря на то, что количество экспонатов уже давно не меняется, интерес к этой крошечной экспозиции не исчез. Музей работает круглый год и давно стал одной из необычных достопримечательностей Праги. При этом много времени на знакомство с ним не потребуется. Осмотр всей коллекции занимает от силы полчаса. Музейный гид. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое. Еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
16: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфорт и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
18: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет

0: поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указано максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл» 2026 модельного года не является ответной. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл» сети на сайте «Хавейл.ру». 12+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12.

0: 18+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
5: Таинственные берега Нила.
4: Острова Индонезии.
5: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
4: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
5: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
4: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840+.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Люблю.

0: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Алло, ну как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
9: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
5: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере Астория Гранде. Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

с группой Carpenters на радио Монте-Карло. Sweet, sweet smile. За репертуар дуэта Carpenters в основном отвечал Ричард Карпентер. Однако некоторые песни для группы находила его сестра и вокалистка дуэта Карен. Так, например, произошло со Sweet, sweet smile. Она услышала композицию на еще не вышедшем альбоме певицы Джус Ньютон и решила, что песня подходит дуэту. Для Carpenters, которых прежде всего связывали с мягким поп-звучанием и балладами, запись с банджо и скрипкой получилась неожиданно близкой к кантри. В поп-чартах большого успеха она не добилась, зато вошла в десятку американского кантри-чарта. Carpenters. Sweet, sweet smile.

0: Реклама.
1: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
2: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
4: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
5: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». Все золото музыки для осеннего сезона.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
3: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло». Все золото музыки для осеннего сезона.

0: Реклама.
1: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
2: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
1: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
2: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru.
3: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.

0: Радио Монте-Карло.
1: В галерее Литфонд проходит выставка «Золотой век игрушки», посвященная редким игрушкам конца 19-20 века из частных коллекций. В экспозиции представлены французские и немецкие механические игрушки и автоматоны, старинные модели автомобилей и поездов, фарфоровые куклы и кукольные дома с миниатюрной мебелью и посудой. Отдельный раздел посвящен советской игрушке 60-70-х годов. Выставка работает до 17 октября со вторника по субботу.
0: Афиша.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Госкар.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения.

0: акции партнерах акций в размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ru. По данным исследования Трейринга ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя.

каждому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 90 9.

0: Реклама. Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в «Сбербанк онлайн». При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2001 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Хлеб, главный герой выставки,

0: Азотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: с группой Carpenters на радио Монте-Карло. The Duron Run.
1: В 1973 году Carpenters выпустили свой пятый альбом Now and Then. Одна сторона пластинки была задумана не просто как набор песен, а как радиопередача из прошлого. В начале 70-х в Америке становились популярными станции, посвященные старым хитам. И Ричард Карпентер решил воссоздать такой эфир на диске. Между каверами звучал голос ведущего вымышленной радиостанции. Эту роль исполнил гитарист группы Тони Пелузо, а сами композиции соединились в непрерывное ретро-шоу. Одной из них стала «Da Do Ron Ron». Знаменитая песня «The Crystals» начала 60-х.
0: Carpenters. «Da Do Ron Ron».

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озон Банка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок.

0: Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
1: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Дочка Банк.
5: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Мальдивы, Турция, Индонезия,
4: Сейшелы, Япония, Китай.
3: Роскошный отдых в тропиках и на островах.
4: Лучшие отели мира, эксклюзивные круизы.
3: А еще яхты, перелеты первым классом, трансферы на вертолетах.
4: И, кстати, не пора ли задуматься о зимних Альпах?
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
6: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных.

0: регистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: «Больше, чем искусство». На радио «Монте-Карло».
1: «Бурлаки на Волге».
2: На бурлаков на Волге принято смотреть как на картину о тяжелой доле бесправных людей, которых заставляют тащить баржу под палящим солнцем. Этот образ настолько прочно вошел в культуру, что со временем вокруг знаменитого полотна Ильи Репина возникло немало мифов. Между тем, история картины и ее героев гораздо сложнее. Бурлаки не были рабами или крепостными, которых хозяин насильно впрягал в лямку. Это были наемные рабочие, объединявшиеся в артели на время навигации. Труд действительно был изнурительным. Однако для многих бурлачество становилось хорошим сезонным заработком, позволявшим обеспечить себя на несколько месяцев вперед. Да и суда далеко не всегда двигались исключительно при помощи бурлаков. Использовали паруса, конную тягу и другие способы. Любопытно, что впервые Репин увидел бурлаков вовсе не на Волге. Замысел картины появился в 1868 году во время прогулки по берегу Невы. Молодого художника поразил контраст между нарядной дачной публикой и оборванными рабочими, тянувшими судно. Репин хотел сразу перенести увиденное на холст, но художник Федор Васильев посоветовал ему сначала познакомиться с жизнью бурлаков поближе. В 1870 году Репин отправился на Волгу и несколько месяцев провел под Самарой. Он наблюдал за работой артелей, знакомился с бурлаками, делал наброски и искал натурщиков. Поэтому герои картины не без

0: Александрович, сын Александра II. Полотно выставляли официально, отмечали наградами и в том же 1873 году показали на Всемирной выставке в Вене. Репин действительно в красках рассказал о тяжелом человеческом труде и социальном неравенстве. Но сила бурлаков на Волге оказалась еще и в том, что 11 конкретных людей, которых художник встретил на Волге, превратились в собирательный образ целой эпохи. И настолько убедительный, что спустя полтора века картину нередко принимают за документальное свидетельство бурлацкой жизни.
1: Больше, чем искусство. На радио

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
10: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает. Помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Агрорынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров «Мазон Дави», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Дочка Банк.
6: АО «Дочка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на дочка.ком 18+.
7: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озон Банка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
11: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Хлеб – главный герой выставки. Центр «Зотов» приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Энциклопедия Радио Монте-Карло. Осеннее меню. Юйбин.
1: Праздник середины осени – второе по значимости событие в Китае после Нового года. Его устраивают в честь богини Луны. Считается, что она уже тысячи лет дарит жителям страны хороший урожай и смену сезонов. Самый важный символ этого праздника – лунный пряник, который также называют юйбином или на английский манер мункейком. Это традиционное блюдо готовят почти в каждой семье, дарят родственникам и друзьям как символ благополучия и удачи. А еще лунный пряник считается символом свободы Китая от монгольской власти. Ходит легенда, что народ смог объединиться и восстать против врага с помощью посланий, зашифрованных в юйбине. Символы на пряниках располагали в определенном порядке, чтобы прочитать записку, а затем съедали. Так жители Китая смогли организовать революцию и свергнуть монгольскую династию. Юйбин готовят на 15-й день 8-го лунного месяца. По форме пряники напоминают полную луну. В тесто замешивают семена лотоса и кунжута, добавляют мед и молотый имбирь. На каждую заготовку пряника выкладывают начинку. Чаще всего используют бобовую или кунжутную пасту, протертые финики или фрукты. Юйбины утрамбовывают.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика!
10: Бизнесу быть. Дочка Банк.
11: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, срока.

0: месте порядки получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
2: 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
3: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
4: 16+.
3: Страсть, ложь, опасная тайна и человек, который готов зайти слишком далеко.
5: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
3: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. «Радио Монте-Карло». Все золото музыки для осеннего сезона.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО. ООО «Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ООО «0+».
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Агрэринга в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: апреля с группой Carpenters на радио Монте-Карло. We've only just begun. Один из главных хитов Carpenters «We've only just begun» первоначально вообще не задумывался как самостоятельная песня. Авторы Роджер Николс и Пол Уильямс написали короткий фрагмент специально для телевизионной рекламы одного банка. На экране молодая пара начинала совместную жизнь, а банк предлагал помочь ей строить будущее. Ричард Карпентер увидел ролик по телевизору, и романтичная мелодия сразу зацепила его. Ричард связался с авторами, послушал демозапись и сделал собственную аранжировку. В результате рекламная музыка превратилась в полноценную песню, ставшую одной из визитных карточек Carpenters.
1: Carpenters. We've only just begun.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
11: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
12: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
11: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
13: 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Страна восходящего солнца.
1: Побывать в Японии – это почти как побывать на другой планете.
0: Каждый город – сочетание древней истории и ультрасовременных технологий.
1: Роскошные отели, уникальные экскурсии, эксклюзивные развлечения.
0: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
2: Хлеб – главный герой выставки. Центр «Зотов» приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Музейный гид. Радио Монте-Карло. Музей миниатюр. В Праге существует очень маленький музей, в котором, парадокс, хранится одна из крупнейших в Европе коллекций. Экспонатов здесь не тысяча, а всего 29. Да и те, на первый взгляд, выглядят довольно однообразно. Микроскопы и увеличительные стекла. Но именно они выдают секрет этого места. Настоящие экспонаты настолько малы, что некоторые из них невооруженным глазом можно и не увидеть. Это музей миниатюр, расположенный неподалеку от Страговского монастыря. В его коллекции работы трех мастеров микроминиатюры, способных разместить целый караван в игольном ушке, поезд на человеческом волосе, а Эйфелеву башню уменьшить до нескольких миллиметров. Создание таких произведений требует не только верного глаза и твердой руки, но и совершенно особой техники. Омский мастер Анатолий Коненко, чьи работы представлены в музее, разрабатывал ее годами и даже самостоятельно изготавливал необходимые инструменты. Однажды он взялся повторить знаменитый подвиг лисковского левши и подковать настоящую блоху. Правда, на этом не остановился, а вложил крошечной блохе в лапки еще ножницы, ключик и замочек. На эту работу у Коненко ушло 7 лет. Другие его произведения по размерам вполне соответствуют подкованной блохе. На половинке макового зернышка мастер уместил портрет Чехова, а на человеческом волосе написал молитву «Отче наш». С Чеховым связан и один из самых известных экспонатов музея – микроскопическое издание рассказа «Хамелеон». Книга имеет размеры меньше квадратного миллиметра, но при этом в ней есть страницы, текст, цветные иллюстрации и портрет писателя. В свое время это произведение попало в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая книга в мире. Впрочем, одним Коненко пражская коллекция не ограничивается. Здесь представлены также работы Николая Алдунина и Эдуарда Терказаряна. Поэтому за соседними микроскопами обнаруживаются уже другие сюжеты. Золотой велосипед размером около миллиметра. Крошечные изображения и целые композиции, обрамлением для которых служит обычное игольное ушко. Постоянный музей вырос из временной выставки. В 1996 году микроминиатюры показали в Санкт-Петербурге. Год спустя экспозиция приехала в Прагу и оказалась настолько успешной, что для нее решили найти постоянное помещение. С 1998 года музей работает неподалеку от Страговского монастыря. Несмотря на то, что количество экспонатов уже давно не меняется, интерес к этой крошечной экспозиции не исчез. Музей работает круглый год и давно стал одной из необычных достопримечательностей Праги. При этом много времени на знакомство с ним не потребуется. Осмотр всей коллекции занимает от силы полчаса.
1: Музейный гид. Радио Мон.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика!
4: Бизнесу быть. Дочка Банк.
5: А у Дочка программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на Дочка.ком. 18+.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена на перепродаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Жирок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
5: Подробнее о бонусах и скидках на авито.ру. Возрастное ограничение 12+.
6: За спасение.

0: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: «Пять песен о любви»
5: на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Гиперленд.

0: гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail в сети на сайте havail.ru. 13+.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
15: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru по телефону 0321 0+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс 360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва, улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 октября 2026 года.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. «Точка банк».
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
16: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Таинственные Сейшелы.
3: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
2: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
3: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
2: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
3: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
2: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933-55-33.
2: Содис.ру.
4: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГН 127-394-4741, 16+.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
9: Подробнее о бонусах и скидках на авито.ру. Возрастное ограничение 12+.
10: Центр управления «Мы дома».
11: Ого! Откуда это небесное тело?
10: Из нашего фитнес-центра.
11: А этот маленький спутник?
12: Из нашей школы.
11: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
12: Мы за ресторан.
11: Тогда начинаю отчет. 10.
13: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...

0: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
1: Хлеб – главный герой выставки. Центр «Зотов» приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
7: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
9: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
0: Время долгих вечеров и любимой музыки. Осень на радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе, как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН. 111-774-668-98-40, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Стиля с группой Carpenters на радио Монте-Карло. Goodbye to Love. Название Goodbye to Love появилось раньше самой песни. В 1971 году Ричард Карпентер посмотрел фильм с Бингом Кросби «Ритм на реке», где герои несколько раз упоминали некую знаменитую композицию с таким названием. Услышать ее было невозможно. Песня существовала только в этих разговорах. Тем не менее, название запомнилось Ричарду, и вскоре он написал уже настоящую «Goodbye to Love». А в аранжировке соединил мягкую балладу с длинным гитарным соло с нарочито искаженным звучанием. Такое сочетание впоследствии стали считать одним из ранних прообразов пауэр-баллады. Carpenters. Goodbye to Love.

0: Реклама.
1: Донстрой представляет бизнес-парк Раменки на западе Москвы. Новый формат офисной недвижимости для идеального баланса работы и жизни. В окружении парка с видовыми террасами, фитнес-центром и рестораном. Метро и МЦД в пешей доступности. Офисы класса А для бизнеса любого масштаба. От индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Успейте купить на старте продаж. ООО «Специализированный застройщик развития». Подробности на donstroy.com.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
2: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
1: Чистота вод Байкала и северное сияние.
2: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
1: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
2: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33.
1: Sodis.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Уроженец Гавайев Бруно Марс – настоящий человек-оркестр. Он сам сочиняет, играет на многих инструментах и до совершенства шлифует каждую свою запись. Он уже давно стал звездой, однако до сих пор иногда выступает со своей группой на маленьких вечеринках с той же отдачей, как на стадионных концертах. Восьмого октября у талантливого и трудолюбивого исполнителя день рождения, и радио Монте-Карло посвящает ему тематическую неделю.

Почему в детстве Бруно Марс жил двойной жизнью? Какая из его песен ему совсем не нравится? И как чужой хит помог запустить его карьеру исполнителя? Слушайте в эфире с 5 по 11 октября. «Неделя с Бруно Марсом» на радио «Монте-Карло».

0: «Больше, чем искусство» на радио «Монте-Карло».
1: Бурлаки на Волге.
2: На бурлаков на Волге принято смотреть как на картину о тяжелой доле бесправных людей, которых заставляют тащить баржу под палящим солнцем. Этот образ настолько прочно вошел в культуру, что со временем вокруг знаменитого полотна Ильи Репина возникло немало мифов. Между тем, история картины и ее героев гораздо сложнее. Бурлаки не были рабами или крепостными, которых хозяин насильно впрягал в лямку. Это были наемные рабочие, объединявшиеся в артели на время навигации. Труд действительно был изнурительным. Однако для многих бурлачество становилось хорошим сезонным заработком, позволявшим обеспечить себя на несколько месяцев вперед. Да и суда далеко не всегда двигались исключительно при помощи бурлаков. Использовали паруса, конную тягу и другие способы. Любопытно, что впервые Репин увидел бурлаков вовсе не на Волге. Замысел картины появился в 1868 году во время прогулки по берегу Невы. Молодого художника поразил контраст между нарядной дачной публикой и оборванными рабочими, тянувшими судно. Репин хотел сразу перенести увиденное на холст, но художник Федор Васильев посоветовал ему сначала познакомиться с жизнью бурлаков поближе. В 1870 году Репин отправился на Волгу и несколько месяцев провел под Самарой. Он наблюдал за работой артелей, знакомился с бурлаками, делал наброски и искал натурщиков. Поэтому герои картины — не безликая толпа. Почти у каждого был реальный прототип. Во главе артели идет Канин, бывший регент церковного хора, к которому Репин относился с особым интересом и уважением. А молодой Ларька в красноватой рубахе распрямляется и поправляет лямку, словно сопротивляясь общему движению. Картина создавалась несколько лет и была закончена в 1873 году. Позднее в ней нередко видели едва ли не революционный манифест, хотя Репин писал ее вовсе не по заказу революционеров. Более того, бурлаков на Волге приобрел великий князь Владимир Александрович, сын Александра II. Полотно выставляли официально, отмечали наградами и в том же 1873 году показали на Всемирной выставке в Вене. Репин действительно в красках рассказал о тяжелом человеческом труде и социальном неравенстве. Но сила бурлаков на Волге оказалась еще и в том, что 11 конкретных людей, которых художник встретил на Волге, превратились в собирательный образ целой эпохи. И настолько убедительный, что спустя полтора века картину нередко принимают за документальное свидетельство бурлацкой жизни.
0: «Больше, чем искусство» на радио «Монтаж».

0: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7. УГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования «Край рынков» от платежей от 24.08.8. 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч. Рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111. 774-668-98-40, 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Агрорынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Радио Монте-Карло.
1: 1 октября в российский прокат выходит психологический триллер «Доктор Гласс». Современная экранизация одноименного романа классика шведской литературы Хьельмара Сёдерберга. Действие перенесено в современный Стокгольм. Одинокий врач Габриэль Гласс знакомится с известной моделью и дизайнером Хельгой, несчастливой в браке, и решает ей помочь. Но желание спасти женщину постепенно превращается в одержимость, заставляя героя переступать все новые моральные границы. При поддержке радио «Монте-Карло».
0: Афиша.

Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты. Я мало что знал о поп-музыке. Единственная музыка, которая существовала для меня, это джаз. Нора Джонс.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России, номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: «Voya Taishan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. «Voya Taishan». Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», 0+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка», ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября. 16+.
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
15: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
2: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
0: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Время джаза. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Радио «Монте-Карло» представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
4: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествии. Продажи с 1 октября. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

радио.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».